Мне метраж белокрасый еретик. Выводы мне били паспорт еретик. На моей не бритве раже еретик. Я люблю красивый наш, не оставляющий улик.